В эфире радио «Кунель», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Кунель» для слушателей старше 12 лет.

Реклама. Күңел радиосы реклама бүлеген номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52. Күңел. Син сайлаган радио.

0: Реклама.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в «Рустикс Детейлинг». 88552-783-001.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Кунель радиоса реклама бөлеген номера 54090.
3: Шоу коды 85052.
4: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
5: Ну-ну, и чего ты ответил?
4: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
6: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так, на чем мы остановились?
6: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: В эфире радио Кумель, радио настроения. Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача «Радио Кумель» для слушателей старше 12 лет.
8: Сирина Зайнетдинова, Инбюет.

0: Шинель радиосы. Зей 88 FM. Музыкаль яңалық.
1: Зарина Хасаншина, Илназар. Шымыртқайым.

В эфире радио «Кумель», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Кумель» для слушателей старше 12 лет.